Шатанный розбил свое зимно зеркало. И шкла пылых подвоков в сердцах.